Пора заканчивать. Лето уже кончается. А если этим летом не полечу, тогда...